Тимушка, не сюда сми. Тебе милда плит сон солен я при. Gerne gaun alting lie mal weil, fickte Tag und Blatt.